Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
4: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Ольга Лерман снова поехала?
8: Мне нужен инструктор по скейту.
7: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

нами Феликсия на старте нового часа, да и нового дня в целом. Still Fall называется «Мустворение». В столице 11 часов и 6 минут, и это у нас с вами экватор выходных. Воскресенье на дворе, 10 мая. Кстати, на секундочку, 1/3 месяца позади. Еще чуть-чуть и долгожданное лето. Здесь давайте лучше сосредотачиваться на вторых майских и проведем их в компании любимых хитов. С этой минуты до 17 по Москве ими буду управлять я, Белов Андрей. Громче звук и встречайте Зиверт здесь прямо сейчас. Продолжаем отдыхать.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
4: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
16: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Реклама. Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем «Джили». Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 848-42-57-2.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

И такое тоже в выходные бывает. Don't Wanna Go Home. Вот так называется работа проекта «Медуза». С ней мы продолжили движение по хитовому в воскресенье 11:35 в Москве. Мы с вами бодры, веселы, готовы продолжать отдыхать. Ну а что еще делать в такие шикарные дни? Громче звук и принимаем новую порцию хитов. Певица Кайза очень скоро. Также не с горами группа BTS. И прямо сейчас встречайте работу Муаки на радио Хит FM. Это Зерп и Софьен Зао.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении самокат 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
9: Успех.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: The Second Voice, Let Me Be на радио Hit FM. В столице 11 часов и 51 минута и очень скоро. Ну а если быть точным, то в следующем часе мы с вами будем изучать итоги недели. Вы выбирали лучшие хиты, голосовали за них на Hit FM.ru и в мобильном приложении. Мы все голоса собрали, почитали и готовы изучать результаты. Все это в главном хитовом чарте с полудня и до часу дня по столичному. Не пропустите.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Ипотиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Длинные выходные версия 2.0. Именно так можно назвать вторые майские. А если честно, то эти уикенды даже лучше прошлых. И мы сейчас тему погоды вообще никак не затрагиваем. Тут вообще без комментариев. Они такие же длинные, и праздников-то больше. День Победы, сами понимаете, и день радио, который в этом году выпал на четверг. Международный день против диеты еще на неделе был, но это мы такое не отмечаем. Нам бы по музыке чего-нибудь побольше. В этом часе мы собрали для вас топ-20 самых за прошедшие 7 дней, за которые вы голосовали на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Помимо них, мы с вами обязательно заглянем в мировые чарты и, конечно, послушаем новую музыку. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио HitFM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Вторые майские на дворе, а значит, лето очень близко. К нему мы вовсю готовимся и в музыкальном плане в том числе. Собираем лучшие хиты, под которые проведем 3 последующие месяца. В число таковых отныне не входит работа Kill It Queen от Ava Max. Увы, но результат сильно ожидаемый.

0: факт есть факт. Работа «I Just Match» больше вне гонки за звание абсолютного хита. Эйва Макс и Бруно Марс. Какая созвучная пара могла бы быть? Ну да ладно. Пристегиваем ремни. Мы начинаем движение по нашей хит-лестнице. Начинаем с новинки чарт, который открывает себе путь в топе с 20-го места. Это Леони и Каллум Скотт. «Stay».
1: 20-е место.

0: хитовом чарте. Отныне работа «Stay» является претендентом на звание абсолютного хита недели. Как быстро она доберется до вершины, зависит от вас. Двигать мустворение вперед можно в голосовании на сайте HitFM.ru и в мобильном приложении «Радио HitFM». Действуйте! Кого еще можно продвигать, так это дуэт под названием «Клан Карусель». Именно продвигать, а не сливать постепенно. Сегодня работа «Ride» просела еще на 2 пункта и теперь находится вот здесь.
1: 19 место.

Carousel. Right, именно так в ближайшие 7 дней будет называться 19-я строчка главного хитового чарта. Очень много происходит в жизни этих товарищей, и новинки выпускают, и концерты дают, и даже в скандалы попадают. Всего и не перечислить, поэтому не будем на этом заострять внимание и просто продолжим подниматься по нашей хит-лестнице. Оказываемся на 18-й ступени и видим здесь еще одного новичка нашего топа. Это Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: еще один новичок главного хитового чарта, и это крутой старт с 18 места. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильная я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
1: Главный хитовый чарт. 17 место.

0: Babylon Rock, Stan Vertigo. Общими стараниями и их, и вашими сегодня это взлет на два пункта и заслуженное 17-е место главного хитового чарта. В прошлом году парни доказали всем, что особого длинного пути не нужно проделывать, чтобы быть лучшими. В этом году просто решили свой же результат закрепить. Ну и как по мне, у них это легко получается. Думаю, что по итогам года данное мустворение мы обязательно отметим в списке лучших. Ну а здесь и сейчас продолжаем изучать ваши предпочтения за уходящую семидневку и прямо по курсу обладатели 16-го места. Это One Republic и их Give Me Something. За неделю просели еще на две позиции.
1: 16-е место.

Give Me Something. Эти парни знают, как завлечь публику, прокачали свои навыки за последние несколько лет и очень часто радуют чем-то свежим. Уверен, что в самое ближайшее время выпустят что-то еще, ну а мы с радостью это примем. Пока же изучаем итоги семидневки, двигаем далее, слушаем 15-ю строчку нашего топа. Сюда упали Sony Fodera и D.O.D. с работой Think About Us. Неожиданно, но это падение недели.

0: Это минус 3 за 7 дней, звание падения недели и по итогу 15 место. Прямо сейчас на радио Хит FM сделаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый чарт.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее. Скорей, товарищ! Революция в опасности!
9: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
10: И по ИПТ Карман Юрьевич Ограни, 322-366-8050-426.
11: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.
16: Хит FM.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Так точно, это главный хитовый чарт. С вами по-прежнему Белов Андрей. Мы приступаем к изучению 14 места этой семидневки. Сюда приземлились ребята из проекта Fastboy. This Feeling.

West Boy в главном хитовом чарте. This Feeling называется их работа, и по итогам недели это 14-я строчка нашего топа. Несмотря на то, что выходные длинные, время нужно экономить, и прямо сейчас включаем повышенную скорость, и три следующих строчки промчим ровно за минуту. Счастливая 13-я сегодня досталась работе I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза. Подъем за неделю на

0: две строчки за 7 дней, и теперь это золотая середина главного хитового чарта. 10 место. Очень жаль, конечно, ребят. С другой же стороны, а разве можно быть с одной и той же темой на высоте? Но, естественно, нет. Рано или поздно все-таки вылетит из топа, но вернуться в него можно только одним способом – выпустить новинку. Тем более, ребят, мы знаем давно и уверены, что последуют они этому совету очень и очень скоро. Здесь же давайте послушаем то, что вышло вот буквально недавно.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Новиночку сегодня мы послушаем одну, но зато какую? Самую легкую, именно то, что нам необходимо теплыми весенними вечерами. Да и вообще просто для настроения. Неожиданно, но вдруг свои музыкальные навыки объединили Мадонна и Сабрина Карпентер. Сами уже понимаете масштаб случившегося. Одна – легенда музыкального мира, вторая – сильно стремящаяся к этому званию. Как бы мы их ни характеризовали, совместку они уже выпустили, и в ближайшие 3,5 минуты узнаем, что получилось. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love. Давайте слушать.

0: Зейн, Die For Me. Парень никуда абсолютно не торопится и на этой семидневке решил остаться при своем результате, что и неделей ранее на 9-м. Тут недавно музыканту пришлось пересматривать гастрольный график, а все потому, что в больничку загремел. Как минимум уже 2 выступления отменены, и многие боятся, что это далеко не финал. Здоровья и сил пожелаем музыканту, а мы с вами двигаем далее и слушаем 8-ю строчку главного хитового чарта. На этот раз здесь целая команда парней. BTS, Swim.
1: 8-е место. Swim.

0: 2 за неделю, теперь на 8 месте. BTS, Swim. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы, после продолжим. Оставайтесь с нами. Главный хитовый
1: чарт. Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, Огранс 18, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Успех. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: УОИНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.
0: Главный хитовый чарт на радио Hit FM. Продолжаем изучать 20 самых горячих хитов недели по версии главного хитового чарта. С вами по-прежнему Белов Андрей. Работа Graceland Dali на 7-й строчке нашего топа. Это DJ Yearbooks.
14: 7-е место.

наиболее уместнее выходные, особенно в длинные. Разбирайте в свои танцевальные плейлисты, а мы будем снова ускоряться, потому как времени остается мало, а успеть нам нужно еще достаточно. Еще 3 строчки за один раз. Под номером 6 сегодня оказались ребята из

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: За последние пару-тройку лет товарищ Алан Уокер разогнался так, что теперь его уже не остановить. Я думаю, что не нужно. Ну, потому что не будет вот таких мустворений, как Broken Strings. И как мы тогда без них будем? В любом случае, работа с нами присутствует в главном хитовом чарте и сегодня уже в тройке лучших. Наши поздравления.
0: Третье место.

0: Алан Уокер на этой неделе сделал мощный рывок и с пятого поднялся уже на второе. Broken Strings. Прямо сейчас сделаем еще перерыв и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
7: И теперь доедают, причем до последней крошки.
8: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
9: Ибо Дэн Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: главный хитовый чарт.
1: Все верно, это главный хитовый чарт, и впереди самые-самые по итогам уходящей семидневки. Прежде чем узнаем лучшие хиты этой недели, мы послушаем вторую строчку, и здесь вас вновь услышали. Вы очень много писали, что лидер совсем несправедливый. Так мало писать, не нравится, сливайте. Что, собственно, вы и сделали. Дэйв энд Тэм с работой Rain Dance. Сегодня это серебро.
0: Второе место.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

главного хитового чарта недели ранее. Сегодня спустились на вторую строчку, и это очень даже заслуженно. На фоне-то нового лучшего. Вопросы тут излишние. Хотя нет, есть один. Почему этого не произошло раньше? Тут уже, как говорится, в голосовании дело, но в любом случае сегодня это свершилось, и мы с большой радостью встречаем нового лидера главного хитового чарта. Кунгс, Galaxy. Троекратное ура!

стоять на вершине главного хитового чарта «Радио Хит ФМ». Вот с такими результатами, дамы и господа, нам и предстоит преодолевать следующие 7 дней. Выходные закончатся, но хиты останутся. Не забывайте голосовать за них на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И ровно через неделю мы снова соберемся на этом же месте, чтобы подвести новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю майского уикенда всем под музыку на «Радио Хит ФМ».

0: Weekend на радио Hit FM.
1: На старте нового часа Миша Миллер с работой «Хей, на-на-на». Вновь что-то уже на проверенном. Ну а мы с вами ворвались в новые 60 минут абсолютных хитов. С вами по-прежнему Белов Андрей. Продолжаем двигать вторые майские и наслаждаемся отдыхом. Далее нам компанию составит Avalon Roxton, также отметится «Моя Мишель». И в эти секунды встречайте Келвина Харриса и Реган Бонмена. Громче звук.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УОН «Стамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Мега крутая работа The Magic Key на главной по хитам станции в стране. Это Once Equal T, это был привет из 2003 года. Ну а мы с вами уже вовсю готовимся к вечеру этого воскресенья. Ну и чем он отличается от других воскресений? Давайте повыясняем. Так это тем, что сегодня не нужно будет переживать за день завтрашний. Никуда собираться не надо. Отключите будильники на всякий случай, чтобы ничто не испортило утро выходного понедельника. Ну а сегодня вечером можно уютно расположиться на диване, запастись попкорном и что-то посмотреть. Фильмы или сериалы. Что именно? Об этом расскажет Ирина Баутина в «Смотрителях» ровно через 10 минут. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе. ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
5: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь – дом сдан. Вторая очередь – уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж – Калуга, Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
9: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
10: ИП Диденкарман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть второй сезон шпионского экшена «Цитадель» про международную секретную организацию, которая борется с другой организацией, тоже международной и очень секретной, но плохой. В новом сезоне над миром вновь нависает угроза, и трое героев, романтическая пара агентов и их ироничный начальник возвращаются в строй. Теперь им нужно помешать злодею, который зомбирует людей, превращая их в лишенных собственной воли убийц. В главных ролях по-прежнему Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас и Стэнли Тучи.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилось продолжение мистико-приключенческого сериала «Террор», в каждом сезоне которого рассказывается самостоятельная история с элементами сверхъестественного. На этот раз в основу сюжета лег роман «Дьявол в серебре». Психически здоровый грузчик, здоровяк и весельчак по ошибке попадает в клинику для душевнобольных и в первую же ночь встречает там монстра с телом старика и головой бизона. Вместе с несколькими другими пациентами герой пытается дать отпор чудовищу. В главной роли Дэн Стивенс. Также в сериале снялись Джудит Лайн и Сиси Эйч Паундер. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Да-да, именно так и называется. All I Know — это Rudimental и Khalid на радио Hit FM. Мне кажется, что под нее самое то заниматься спортом. Большой привет всем, кто сейчас именно это и делает. Когда еще, как говорится, если не выходные, потратить их можно абсолютно на любое занятие. Ну а мы готовы ваши действия снабдить хитами, что и делаем, как говорится, стараемся. 13.38 в Москве, и давайте новинку слушать.
1: Marshmallow и Portugal The Man.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угрен 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В «Ленте».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Сэм Смит только что с нами на радио Hit FM. Diamonds в Москве 13 часов 49 минут, почти 50. Уже воскресенье у нас вдвойне классное. Ну, во-первых, это выходной, коим он всегда являлся. Были, конечно, исключения, но все же. Ну и потом еще один факт, это то, что завтра отдыхать-то продолжим. Вот было бы так всегда. Кто за? Думаю, что не найдется тот, кто скажет: нет, не надо нам такого. Надо, товарищи, надо. А еще нужны хиты, чтобы праздничные выходные проходили на ура. В финале этого музыкального в эфире отметится Оффенбах и Джастин Джессо с работой Over You. А чуть ранее, вот буквально через 3 минуты, Боб Синклар и Кайза. Дождитесь.
1: Реклама.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: Ипредиденкоман Юрьевич Угорни, 322-366-8050-426.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит-ФМ. С работы Тукурасон мы с вами открыли новый час воскресенья. Это проект «Финал» на радио Хит-ФМ. Начало третьего в Москве. Мы двигаем далее вторым майский. И, по-моему, как-то этого маловато. Нам необходимое, думаю, третье. Как вы считаете? И вот такими темпами мы с вами достигнем и лета. Всего чуть-чуть осталось, нужно лишь немного потерпеть. Здесь же продолжаем отдыхать и встречаем новую порцию хитов. Впереди работа «One and Two». Это будут KDDK и Alex Salto, также Мари Краймбрери очень скоро, ну а прямо сейчас Кайго и проект DNC. С вами по-прежнему Белов Андрей, едем дальше.
1: На радио Хит ФМ. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night of your touch.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: из заглавных работ австралийской певицы Шандрие – это «Сия» на радио Хит FM. Родилось данное мустворение уже в далеком 2014-м и принесла исполнительнице немало популярности. Ну, так, собственно, и задумывалось. От истории переходим к хитам настоящего времени. Через пару полезных минут с нами Али Фарбан и Рене Миллер и их совместка «Барри Ток». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем «Джили». Технологии, которые восхищают, комфорт, который вдохновляет, и динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Тенет Автоград» на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель «Тенет» до конца мая. Подробности по телефону 848-42-57-2.
6: ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
7: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
9: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса. Всего за 850 рублей. 752222.
10: Ибайдинен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
11: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
12: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88. Hit FM.

0: Тиесто и Брайана Грейс на главной по хитам станции в стране Beautiful Places. 14.35 точное столичное. С хитами отдыхается просто здорово. А еще майские праздники становятся еще ярче с хитовыми подарками от радио Hit FM. Заходите прямо сейчас в наш канал в Макс, ищите закрепленный пост, участвуйте и пусть вам повезет. Здесь же едем далее и прямо по курсу встречаем еще одну новинку.
1: The new hit. Maroon 5. Heroin.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
6: Успех.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-577-99.
12: «Хит-ФМ». Let's get a party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star. And like, wait, babe, let me ask you.

0: Новки нам только что поведали Леони Имран. Работа про выходные, собственно, так называется. В Москве 14.50. До конца этого часа к нам присоединится Робин Шульц и работа One with the Wolves, а также парень по имени Ибен буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Ибо Иден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
7: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Тейм Импала и Дженни на старте нового часа. Дракула, начало четвертого в столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Тем временем выяснили, что лучшее лекарство от всего – это прогулки. Они помогают бороться с депрессией. Загибаем пальцы, продлевают жизнь, прокачивают творческое мышление, а еще перезагружают менталку. Теперь вы знаете, что делать. Хиты с собой прихватить не забудьте. Новая их порция прямо сейчас и откроет ее Плеймен и Хадли. Встречайте!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется по «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-577-99.
15: В том коридоре вещи поняты все где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
5: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Это Tokyo Hotel, с нами только что How to Love. Последние годы ребята очень сильно активировали свои музыкальные навыки. Все пишут и пишут, пишут и пишут. Очень хорошо, что вот такие, скажем, старички своего дела до сих пор его продолжают. Ну а мы с вами продолжаем отдыхать. В этот раз нам тоже достались целых 3 дня. Сегодня экватор вторых майских, и давайте двигать далее. Налог и Калит в ближайшие 2,5 минуты будут в этом помогать.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: На радио Hit FM JP Cooper, She's on my mind. В столице 15.49. В финале этого музыкального послушаем сразу три мега-работы. Отметится Тувелу и ее Borderline. Также появится Инна Рехэп, и через пару минут на радио Hit FM DJ Ебукс.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

И еще одна новинка здесь в эфире. Дойче и Леди Гага, Runaway. Одна из большого количества свежих работ, которые за последнее время звучат в эфире главной по хитам станции в стране. Весь полный список можно найти на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении. Изучайте. Здесь же мы с вами шагнули в новый час воскресенья. Начало пятого в столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Настроение выше, звук громче. Встречаем в эфире товарища по имени Рэй Далтон.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски «Пусто». Система рекомендует «Айо».
5: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
15: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ООО «СЗ «Авангард Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Радио Hit FM, Die For Me, 16:35. В столице второй день вторых майских. Уверен, что вы не теряете время зря. Ну а еще напомню о том, что у каждого из вас есть возможность забрать подарки у главной по хитам станции в стране. Достаточно зайти в Макс, найти там наш канал, подписаться, найти закрепленный пост и поучаствовать в розыгрыше хитовых подарков. Участвуйте, пусть вам повезет. Ну а здесь далее мы будем двигаться в режиме новинок.
1: Топик и Бекки Джи. Сори, папи.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лермонт, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
6: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
5: В кино с 14 мая. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Мощное трио Иман Бек, Софи Райс и Луиса Сонза с работой над «Ю» в Москве 16.50. На сегодня я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь, но вернусь уже очень скоро, завтра ровно в 11 по столичному. Каждому из вас желаю крутейшего продолжения воскресенья. На всякий случай проверьте, не заведены ли будильники на завтра. Мало ли, испортится утро выходного понедельника. А нам это надо? Ну, конечно, нет. Услышимся завтра. Всем счастливо. Москва, хит Белов. Пока.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: Ибридин Карман Юрьевич Погранник 322-366-8050-426.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Ольга Лерман снова поехала?
9: Мне нужен инструктор по скейту.
8: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
5: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
6: И.П. Динкерман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Андулин. Кровля на все руки.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: До революции народ жил плохо. Недоедал. А потом случилась революция.
5: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
2: Президент Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Прямо сейчас в Калуге 19 часов.

Лет 20 назад было очень популярно называть интернет международной сетью. Буквально 3 года назад мы все выучили слово нейросеть и начали называть этим термином вообще все подряд, что похоже на искусственный, что похоже на интеллект. И вот мы не успели оправиться только от того, что какой-то компилятор может складывать слова в более-менее осмысленные предложения, у нас появляется новое. Сеть Астра. Ученые нашли внутри мозга эту самую сеть, и если вкратце, то это такой Darknet. Далее идет длинная статья, которая описывает, каким образом проходит дополнительный процесс мышления, помимо того, что мы вроде как осознаем в своей голове. И если вкратце, это вот тот самый момент, когда внезапно принимается решение, которое осознанно никогда бы не принялось. Это может быть какие-то вычисления спонтанные, или некоторое предсказание событий. Вот та самая атмосфера и школа. Многие, кстати, запоминают, когда точно понимаешь, что через 2 секунды назовут твою фамилию, ты пойдешь отвечать в доске тот самый вопрос, ответ на который ты не то что даже не учил, ты даже не подозревал, что он существует. И вот этот феномен назвали астросетью. Поэтому, друзья, фиксируем. Пройдет года 2, термин дойдет до инфо-цыган, и все они будут рассказывать о том, что астросеть можно прокачать, главное только купить их витаминки, курсы или что-то подобное. Ну что ж, дождемся, пока ученые действительно внесут ясность, а на очереди у нас очень ясный Ваня Дмитриенко с новой своей песней под названием «Ртуть». Готовимся, слушаем.

рубрика под названием «Господи, чем же я занимаюсь?». Forbes выяснил, что в среднем психологи-предприниматели в нашей стране зарабатывают 201 тысячу рублей в месяц. Таких чисел, конечно же, может стать неприятно, но давайте сначала уточним, что речь идет о московских специалистах. Соответственно, разница в зарплатах нам становится резко понятнее. Однако, также Forbes отмечает, что в целом количество обращений к психологам увеличилось на 30% только за предыдущий год. То есть было некоторое количество обращений 100%, раз их стало 130%, и, соответственно, прибыль таким образом выросла. И в этот момент, конечно же, многим, мне хочется иногда задаться вопросом, чем же я занимаюсь, почему же я не выучился на психолога, и сразу же появляется внутри ответ, то, что дело мастера боится. Поэтому я, не боясь, анонсирую следующий трек от Эрика Прайдза, Call on Me называется, и напоминаю о том, что каждый занимается своим делом и всегда находится на своем месте. Если хочется что-то изменить, нужно это делать.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
6: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лермонт, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
10: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
9: В кино с 14 мая. 6+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Вот все-таки магия радио заключается в том, то, что можно взять и отправиться в 2010 год вместе с Тая Круз и треком Break Your Heart, который только что звучал в твоих, в моих, во всех колонках. И что самое замечательное, можно отправиться еще пораньше, попозже. В 1999 год можно прямо сейчас отправиться, потому что вот так вот музыкальный редактор нашей радиостанции решил, что будем слушать Бритни Спирс и трек под названием You Drive Me Crazy. Ну, те, кто встречал молодость под этот трек, я предлагаю вам достать носовые платочки.

0: Реклама.
1: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Прошу прощения, все хорошо, еще сутки отдыхаем, наслаждаемся отличной, ну, более-менее погодой, и, соответственно, слушаем хорошую музыку на хорошей радиостанции. Это, конечно же, Hit FM. Зовут меня Олег Федотов, желаю отличного настроения и не ошибаться так же, как и я, потому что уже мысленно приготовился завтра к 8 на работу. Никуда не надо, теперь надо перестраивать свои планы. Еще раз всем хорошего настроения, пока-пока.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все – уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угрэн 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат 6+.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты «Ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-77. 99.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
1: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
4: Юрьевич Огарни, 322-366-80-50-426.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.